0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: время.
1: Радио Омега.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: Сито.
1: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
0: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

0: девочки смеются.
1: Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Компания «Радио Омега» зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.02. Температура плюс 13, днем ожидается 19-21 градус, вечером дождь. С новостями на «Радио Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Выход Армении из ЕАЭС будет спланированным шагом, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он добавил, что не видит сейчас необходимости в референдуме о выборе нахождения страны в ЕС или Евразийском экономическом союзе. Он уточнил, что обсуждение вопроса пройдет тогда, когда на то будет объективная необходимость, цитирует Пашиняна агентство РИА. В Кремле прокомментировали ситуацию с Ереваном, который обсуждает взаимодействие как с Евросоюзом, так и с ЕАЭС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что темп развития Армении в ЕАЭС явно превышают средние значения по СНГ, в частности, показатели России. Уголовное дело об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги передано в суд, об этом сообщили в прокуратуре. Обвинение в совершении преступления предъявлено внучке погибших, она содержится в СИЗО, и двоим ее сообщникам, которые объявлены в международный розыск. В Самарской области предлагают увеличить норму расходов на отлов бездомных собак. Сейчас на одного животного выделяют 13 тысяч рублей. В 2027-м сумму предлагают повысить до чуть более 14 тысяч. Решение основано на коммерческих предложениях от подрядчиков. В следующем году планируют отловить около 7 тысяч бездомных животных. Мошенники придумали новую схему. Россиянам на электронную почту присылают фишинговые чеки о покупках, которых не было, и предлагают отмену транзакций по ссылке. При клике по ссылке открывается форма для ввода номера банковской карты, якобы для возврата денег. На деле данные попадают к мошенникам, которые могут списать деньги с карты жертвы. Чеки приходят с адресов, похожих на адреса известных маркетплейсов. В них могут быть изменены одна или две буквы. Это усложняет распознание подделки, повышает шансы мошенников на успех. На территорию Средней Волги идет тепло. К концу рабочей недели синоптики обещают аномальную жару. Сегодня днем до плюс 20-23 градусов. К концу недели ожидается до плюс 29. В РПЛ сменился лидер за тур до финиша. Краснодар не смог вернуться на первое место, проиграв в гостевом матче московскому «Динамо» со счетом 1-2. «Зенит» опережает Краснодар за тур до финиша на 2 очка. Крылья Совета в 29-м туре с минимальным счетом уступили Оренбургу, а Крон со счетом 1-3 проиграл Ростову. Самарцы за тур до окончания чемпионата идут на 14-м месте, тольяттинцы на 13-м. Доллар 74.30, евро 88 рублей и 55 копеек.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 13, днем ожидается переменная облачность, вечером дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура плюс 19-21.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.09. Температура в Тольятти плюс 13. Сегодня вторник, 12 мая. Что обещают на этот день астрологи, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Время царского угощения в миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании деликатесов. Паштеты из гусиной печени с черными трюфелями. Паштеты из печени индейки с вялеными астраханскими томатами и другие вкусы, которые приятно удивят. Выбирайте тот, который станет вашим любимым. Миндаль. Наслаждайтесь сами и удивляйте своих близких и друзей.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 14 минут, температура в Тольятти плюс 14. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, отложите на другой день важные дела и разговоры. Вы будете рассеяны, и это вас подведет. Тельцы, вы найдете необычное, но вполне рабочее решение для текущих проблем. Возможно, вам понадобится юридическая поддержка. Близнецы, день непредсказуем, возможно, ошибки или ссоры с очень нужными вам людьми. Раки, вам будут мешать старые убеждения, как ваши собственные, так и те, что существуют вокруг вас. Притормозите с новыми делами. Львы, для начала нового дела вам не хватает единомышленников. И, возможно, вступление в новую группу или организацию – это не лучшая идея. Девы, действуйте скрыто, не на виду. Так вы сможете исправить ошибки незаметно, если они возникнут. Весы, готовьтесь к интенсивной подготовительной работе, чего бы она ни касалась. Это могут быть документы, планы или подготовка к новой диете. Скорпионы, день наведения глянца на завершенные дела. Хорошо вносить последние правки и добавлять финальные штрихи. Стрельцы, вы можете пострадать от сплетен и слухов. Они собьют вас с толку и заставят принять нерациональные решения. Козероги, вы почувствуете прилив сил, ловкости и красноречия. Отличный день для того, чтобы максимально проявить себя. Водолеи, в случае сложности или неясности действуйте гибко. Извилистая дорожка быстрее приведет вас к цели, чем прямой путь. Рыбы, возможны срочные дела и поездки. Несмотря на изначально негативный характер, они завершатся хорошо.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио.

0: Радио Омега, песни, под которые просто приятно проснуться на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 7.20, температура плюс 14. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адаакар сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
4: Реклама. Готовимся к весне! Одежда из флиса, резиновые сапоги, жилеты утепленные, одежда для активного отдыха. Все в наличии. Спешите. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 12 по 16 мая. 12+.
6: Мебель парк.
7: Согласны, петь мы не умеем. А вот мебели у нас огромный выбор. И цены доступные.
6: Мебель парк.
7: Автозаводское шоссе 2. Рядом с Парк Хаус.
8: Новые рамы на балкон и лоджию по акции от Светлицы 61-33-61.
9: А обшивка и утепление?
8: Конечно, обшивка, утепление, сварка и кладка. Все под ключ от Светлицы по низкой цене 61-33-61.
9: Спешите, мне еще Светлица москитную сетку на балкон подарила. Светлица 61-33-61.
8: Подробнее об акции и сроках проведения по телефону
9: 61-33-61.
10: Жаркий май просит прохлады. В магазинах «Пеликан» есть все, чтобы утолить вашу жажду. С 1 по 15 мая любимый лимонад «Радуга» по суперцене. Всего 39,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
11: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», Подстёпки, Фермерская 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.32, температура плюс 14 градусов. Днем ожидается 19.21, вечером дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Миноборнауки объявило о введении дня тишины при приеме в вузы. В этот день абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия своими заявлениями и согласием на зачисление в вуз, об этом сообщает агентство РИА. На территорию Средней Волги идет тепло. К концу наступившей недели синоптики обещают аномальную жару. Сегодня днем плюс 20-23, к выходным ожидается до 29 градусов. На Землю надвигается магнитная буря. Она придет 15 мая и продлится до 18 числа. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. В российской премьер-лиге сменился лидер за тур до финиша. Краснодар проиграл в гостевом матче московскому «Динамо» со счетом 1-2 и по итогам тура уступил первое место в таблице РПЛ петербургскому «Зениту», у которого благодаря победе над Сочи на 2 очка больше. Крылья Советов за тур до окончания чемпионата идут на 14 месте, а Крон на 13.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Омега» ООО «МДС». Мебельный дом на 40 лет Победы, 14. В Тольятти сейчас плюс 14. Днем ожидается переменная облачность. Вечером дождь, ветер южный, 2,7 метра в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега. Золотые хиты». В Тольятти 7.38, температура плюс 14. На календаре вторник, 12 мая. В этот день родились композитор Жюль Масне, поэт Андрей Вознесенский и советский авиаконструктор Андрей Туполев. О том, что еще случилось в этот день, расскажем через 5 минут на радио «Омега. 106.9 FM».
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику «Акватек». Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
7: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
8: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
9: Тон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый 4-цилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+. Уже в Тон Авто на Воскресенской.
10: BLG. Надежность в движении.
11: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLGTONAUTO.RU.
12: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
13: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.8. Температура плюс 14. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 2002 года на космодроме Байконур глупо и позорно был уничтожен многоразовый космический корабль-ракетоплан «Буран» — чудо советской конструкторской мысли. Челнок в СССР построили в ответ на американскую программу Space Shuttle. И система «Энергия Буран» конкурента превзошла. «Буран», в отличие от шаттлов, мог летать и в беспилотном режиме, и был рассчитан на 100 полетов. Но его единственный полет состоялся 15 ноября 1988 с Байконура. Зрелище было яркое. В 1,5-2 секунды ракета с огненным шаром нырнула в облака. «Буран» под управлением автоматики вышел на орбиту, сделал 2 витка вокруг Земли и приземлился на аэродроме «Юбилейный» на Байконуре. Масса корабля была 2400 тонн, мощность двигателя 170 миллионов лошадиных сил, скорость во время входа в атмосферу почти 30 тысяч километров в час. После развала СССР элементы системы «Энергия Буран» оказались в разных странах. Всего челноков было 5.

0: Но единственный, летавший на орбиту, хранился на Байконуре. Там за ним толком не следили, и 12 мая 2002-го прогнившая крыша комплекса рухнула и погубила уникальный корабль.
1: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 15. А не разыграть ли нам сегодня роллы? А почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Планета уюта – это больше, чем магазин мебели. Это ваше удовольствие от выбора и уверенность в качестве покупки. Кухня, офисная мебель, мебель для детской гостиной и спальни. Планета уюта. Позвольте себе больше. Улица Транспортная, 7.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: радио. Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 8.01. Температура плюс 16. Днем ожидается 19.21 градус. Вечером дождь. С новостями на радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня, заявили в Миноборнауке. В то же время даты окончания приема различаются в зависимости от уровня высшего образования и бюджетного либо платного обучения. Бакалавриат, специалитеты и базовое высшее образование завершит прием документов на бюджет в период с 10 по 20 июля. Подать документы, чтобы учиться на платной основе, можно будет не позднее 20 сентября, передает ТАСС. Российским регионам установят ограничения по объему льготных займов. Меры по донастройке механизма власти готовят в преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов, пишет «Коммерсант». По данным издания, планируется ограничить общую сумму, на которую сможет рассчитывать регион, лимитом в 10 миллиардов рублей. Это должно позволить большему числу регионов воспользоваться льготными займами. Деньги могут быть потрачены на строительство и модернизацию объектов коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. Ранее стало известно, что Самарская область вошла в список регионов, которым простят 2/3 государственного долга. В списке 21 регион, общая сумма списания более 114 миллиардов рублей. Резкое потепление пообещали самарские синоптики. На наступившей неделе по ночам ожидается от 10 до плюс 15 градусов. Сегодня днем плюс 20-23, не исключается кратковременный дождь. Завтра, в среду, воздух прогреется до плюс 25, возможны грозы. В четверг до плюс 26 градусов, существенных осадков не предвидится, но усилится ветер. В пятницу и выходные Приволжский гидрометцентр прогнозирует летние плюс 29. Еще одна арабская страна упростила въезд россиянам. Это Саудовская Аравия. Безвизовый режим для россиян доступен с этой недели. Жители нашей страны могут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Однако есть условия. Они не будут там работать и получать образование. Конструкторы Lego оказались выгоднее золота, биткоина и акций для инвестиций. Экономисты выяснили, что за последние 30 лет наборы Lego в среднем приносили около 11% годовых. Все благодаря ограниченному тиражу. Наборы продаются всего пару лет, а потом исчезают с рынка. Например, набор «Кафе Корнер» в 2007-м стоил $140, а сейчас продается дороже 3000. Лучше всего растут серии по «Star Wars», «Гарри Поттеру» и «Бэтмену». На этом фоне золото в среднем приносит около 5-6% годовых. Крылья Советов в 29-м туре с минимальным счетом уступили Оренбургу. Акрон со счетом 1-3 проиграл Ростову. Самарцы за тур до окончания чемпионата идут на 14-м месте, тольяттинцы на 13-м. В заключительном 13-м туре 17 мая Крылья и Акрон сыграют между собой. Доллар на сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей и 55 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 16. Днем будет облачно с прояснениями. Вечером дождь. Ветер южный. 2,7 метра в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Реклама. Во всех супермаркетах Миндаль. Средство для мытья посуды Фейри. Всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. Миндаль. Делаем цены ниже.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 8 часов 7 минут, температура в Тольятти плюс 16. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя. Спонсор минуты драйва на радио Омега, оно ДПО Академия ТОП. IT-образование для детей и взрослых.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Электромобиль Ferrari Luce обещает стать новым флагманом марки и будет стоить целое состояние. Это должно случиться в 2028. По данным инсайдеров, в штаб-квартире компании уже согласовали ценник. И первый электрокар в истории Ferrari обойдется в 645 тысяч долларов. Это более 50 миллионов рублей по актуальному курсу. Таким образом, Luce станет самой дорогой моделью в линейке, если не брать в расчет коллекционный гиперкар F80. За эти деньги обещают 4 двигателя мощностью свыше 1000 лошадиных сил и разгон до сотни меньше, чем за 2,5 секунды. По формату это будет 4-местный кроссовер, но самое интересное внутри. Интерьер проектировали бывшие дизайнеры Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон. И что удивительно, в машине за более чем полмиллиона долларов почти нет сенсоров. Вместо них стеклянные кнопки и тактильные переключатели. Для Ferrari это рискованный шаг, ведь, например, конкуренты из Lamborghini откладывают свои электрокары из-за низкого спроса. Но Ferrari ставит на эксклюзивность. Станет ли Luce новым объектом вожделений или останется дорогим экспериментом, когда-нибудь узнаем из обзоров светской хроники.
3: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает 26 мая на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
4: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 417-900.
6: Подробности у продавцов-консультантов.
7: Этой весной в Море Синема только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с «Mortal Kombat 2» и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выходов релизов на море.фильм и в телеграм-канале «Море Синема».
8: «Море Синема Тольятти», город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07, 18+.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 8.19 в Тольятти, температура плюс 16. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир. Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и красота.

Второе место — королева соула Арета Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так: «Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда».

0: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 12 по 16 мая. 12+.
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капель!
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
9: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио Омега.

0: 96.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.31, температура плюс 16. Днем ожидается 19.21 градус, вечером дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. На этой неделе в Самаре и Тольятти начнутся гидравлические испытания теплосетей, предупредили в компании Т+. На время опрессовок подача горячей воды будет частично приостановлена. На территории Средней Волги идет тепло. К концу наступившей недели синоптики обещают аномальную жару. Сегодня днем плюс 20-23 градуса, местами пройдут дожди. Завтра до плюс 25 не исключаются грозы. К выходным ожидается до 29 градусов, осадков не предвидится. Италия в мае стала самой популярной страной для посещения у россиян. По данным АТОР, спрос на поездки в эту страну весной вырастает из-за комфортной погоды. Кроме того, в топ-3 популярных европейских направлений для отдыха в начале мая входят экскурсионные туры во Францию и поездки в Испанию. В российской премьер-лиге сменился лидер за тур до финиша. Краснодар проиграл в гостевом матче московскому «Динамо» со счетом 1-2 и по итогам тура уступил первое место в таблице «Зениту», у которого благодаря победе над «Сочи» теперь на 2 очка больше. Крылья Советов за тур до окончания чемпионата идут на 14-м месте. Тольяттинский «Акрон» в зоне стыковых матчей на 13-м.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега, ОНО ДПО, Академия ТОП. IT-образование для детей и взрослых. В Тольятти сейчас плюс 16, днем будет облачно с прояснениями, вечером дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду, температура плюс 19-21.
2: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38-61-93. 38-61-93.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.37. Температура плюс 16. На календаре вторник, 12 мая. Сегодня Международный день медицинской сестры и День охраны здоровья растений. В 1983 году в этот день родилась гимнастка и олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Ее историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300-270-300. Чинган. Выбери свой.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8 937 235 17 00.
3: Стань!

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
3: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
4: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар». Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.43, температура плюс 16. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 1983 в Ташкенте родилась Алина Кабаева. Гимнастка, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка Европы. Семья была спортивная. Отец – лучший бомбардир футбольного клуба «Пахтакор», а мама – баскетболистка сборной. Родители отправили дочь в гимнастику в 3,5 года, а в 12 мама повезла ее в Москву к знаменитому тренеру Ирине Виннер. Та увидела в Алине потенциал, но поставила жесткое условие – похудеть на 3 килограмма за 3 дня. И девочка справилась, села на диету на воде. Позже она вспоминала, что когда тренер разрешила ей перекусить винегретом, который она терпеть не могла, он показался ей самым вкусным. В те времена у Алины было обидное прозвище «телевизор на ножках», но она не обижалась, просто трудилась в зале больше других и уже в 13 вошла в состав сборной России, в 17 стала абсолютной чемпионкой Европы и мира, а золото Олимпиады взяла в 2004-м. Личная жизнь Алины Кабаевой – тайна. Известно только, что она руководит Академией художественной гимнастики «Небесная грация» и до сих пор демонстрирует своим воспитанницам безупречную гибкость.
1: Радио «Омега». Тольятти, 106.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 16. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику «Акватек». Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: ДРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ДРК
3: «Капитал». Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 17, днем ожидается 19.21 градус, вечером дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. На этой неделе в Самаре и Тольятти начнутся гидравлические испытания теплосетей, предупредили в компании Т+. На время прессовок в Самаре до 25 мая подача горячей воды будет частично приостановлена в 4 районах – Кировском, Октябрьском, Промышленном и Советском. В Тольятти по 18 мая горячей воды не будет в домах, запитанных от городской ТЭЦ. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, напомнили теплоэнергетики. Ряд стран Европы ограничил въезды россиян со старыми 5-летними загранпаспортами, в которых отсутствует биометрия. Как пишет агентство РИА со ссылкой на юристов, полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Франция также ввела ограничения, но с исключениями. В республику могут попасть россияне с шенгенской визой, полученной до 1 июня прошлого года, а также дети в возрасте до 15 лет. Финляндия также планирует запретить въезд для россиян со старыми паспортами уже этим летом. После сильного похолодания в минувшие выходные на территорию Средней Волги идет летняя жара. Ночами на наступившей рабочей неделе ожидается от 10 до плюс 15 градусов. Сегодня днем до плюс 23, местами пройдут небольшие дожди. Завтра осадки продолжатся, воздух прогреется до плюс 25, не исключаются грозы. В четверг до плюс 26 будет ветрено, в пятницу без осадков и до плюс 29. Сухими и жаркими будут и предстоящие выходные. На Землю надвигается магнитная буря. Она начнется 15 мая и продлится до 18 числа, сообщили в Институте космических исследований РАН. Там уточнили, что общая активность Солнца в данный момент является низкой. Эксперты оценивают силу воздействия надвигающейся магнитной бури в 5 баллов, то есть как умеренную. С 17 мая ее интенсивность снизится до 4 баллов, пишет «Комсомолка». В российской премьер-лиге сменился лидер. Краснодар по итогам 29-го тура опустился на второе место. Возглавил турнирную таблицу «Зенит», у которого на 2 балла больше. Третью строчку сохранил «Локомотив». За железнодорожниками следуют московский «Спартак» и ЦСКА. В зоне прямого вылета расположились «Пари-НН» и «Сочи». В зоне стыковых матчей на 14-м и 13-м местах «Махачкалинская Динамо» и «Тольяттинский Акрон» соответственно. Чемпионат завершится 17 мая. В 30-м туре «Акрон» сыграет с крыльями Советов, которые занимают 12-е место в турнирной таблице. В первой лиге между тем определились участники стыковых матчей. Это «Урал» из Екатеринбурга и «Волгоградский Ротор». Доллар на сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей и 55 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Поволжская фасадная компания». Качественные окна, светлица, комфорт и уют вашего дома. Телефон 61-33-61. В Тольятти сейчас плюс 17. Днем будет облачно с прояснениями, вечером дождь. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Реклама. Вам давно нужны окна на дачу?
3: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было и соседей не слышать, чтобы было уютно и красиво.
2: Спешите в светлицы акция. Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
3: А цены точно низкие?
2: Низкие. Дополнительная скидка на окна светлица 10%. Подробности акции 61-33-61.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 9.09, температура в Тольятти плюс 17. Сегодня вторник, 12 мая. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть сет Мадейра из 4 видов роллов от сети кафе и доставки Жако. Пицца и роллы в Тольятти. Жако, все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, ОГРН, 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Рекламируя различные подписки, чаще всего сравнивают их стоимость с ценой на чашку кофе. А что на втором месте в этом списке сравнений? Рекламируя различные подписки, чаще всего сравнивают их стоимость с ценой на чашку кофе. А что на втором месте в этом списке сравнений? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 14 минут, температура в Тольятти плюс 17. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Рекламируя различные подписки, чаще всего сравнивают их стоимость с ценой на чашку кофе. А что на втором месте в этом списке сравнений? 510-225, как думаете?
1: Здравствуйте, может быть, это пончик?
0: Принято. Ну, давайте еще подумаем. Может, вы догадались? Доброе утро.
2: Доброе. Может, какой-нибудь кэшбэк получать? Или нужна ли она или нет, эта подписка? Какую выгоду приносит?
0: Вопрос, с чем сравнивают в рекламе?
2: Я понял, ладно, хорошо. Подумаем.
0: Спасибо за попытку. Догадайтесь, набирайте 510-225, и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова. Спонсор астропрогноза ОНО ДПО Академия ТОП. IT-образование для детей и взрослых.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Овен, отложите на другой день важные дела и разговоры. Вы будете рассеяны, и это вас подведет. Тельцы, вы найдете необычное, но вполне рабочее решение для текущих проблем. Возможно, вам понадобится юридическая поддержка. Близнецы, день непредсказуем, возможно, ошибки или ссоры с очень нужными вам людьми. Раки, вам будут мешать старые убеждения, как ваши собственные, так и те, что существуют вокруг вас. Притормозите с новыми делами. Львы, для начала нового дела вам не хватает единомышленников. И, возможно, вступление в новую группу или организацию – это не лучшая идея. Девы, действуйте скрыто, не на виду. Так вы сможете исправить ошибки незаметно, если они возникнут. Весы, готовьтесь к интенсивной подготовительной работе, чего бы она ни касалась. Это могут быть документы, планы или подготовка к новой диете. Скорпионы, день наведения глянца на завершенные дела. Хорошо вносить последние правки и добавлять финальные штрихи. Стрельцы, вы можете пострадать от сплетен и слухов. Они собьют вас с толку и заставят принять нерациональные решения. Козероги, вы почувствуете прилив сил, ловкости и красноречия. Отличный день для того, чтобы максимально проявить себя. Водолеи, в случае сложности или неясности действуйте гибко. Извилистая дорожка быстрее приведет вас к цели, чем прямой путь. Рыбы, возможны срочные дела и поездки. Несмотря на изначально негативный характер, они завершатся хорошо.
6: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38-61-93. 38-61-93.
3: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.21, температура плюс 17. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Рекламируя различные подписки, чаще всего сравнивают их стоимость с ценой чашки кофе. А что на втором месте в этом списке сравнений? 510-225, как считаете вы?
1: Здравствуйте, может быть, это пачка сигарет?
0: Это холодно, совсем не похоже. 510-225, ваша очередь.
2: Здравствуйте, может быть, проезд на донатов, на автомобиле, на такси, маршрутка?
0: Ну вот на третьем месте проезд в городском транспорте. Благодарю за версию, но мы ищем второе место. 510-225, что у вас?
3: Доброе утро.
0: Доброе.
3: На поход в кино.
0: Не кино, что-то другое. Спасибо вам за версию. Догадайтесь, набираете 510-225 и выигрываете. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адаакр сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
4: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55-65-32.
6: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Юни-С и экологичный Дипал G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
7: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
8: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Молоко «Эго» 1,7 литра, 3,2% жирности за 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
9: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
10: Телефон рекламной службы. 510-210.
11: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.32, температура плюс 17. Днем ожидается 19-21 градус, вечером дождь. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Рекламируя различные подписки, чаще всего сравнивают их стоимость с ценой чашки кофе. А что на втором месте в этом списке сравнений? 510-225, какие мысли?
1: Здравствуйте, а может быть сравнивают с билетом в кино?
0: Уже говорили про кино, может еще есть какие-то соображения?
1: Ну, может быть бутылка воды или там пакет чипсов, например.
0: Не то, не то. Спасибо за попытку. 510-225, что у вас?
2: Это книга.
0: Неожиданная версия, не книга. Спасибо, еще давайте подумаем. 510-225, ваша очередь.
2: Пачки сигарет.
0: Уже звучала эта версия.
2: Шампанское или бокал вина.
0: Это холодно, спасибо вам. 510-225, слушаем вас, доброе утро.
1: А может быть поездка на такси?
0: Не такси. И не городской транспорт, это все мы уже проходили. 510-225, слушаем вас, доброе утро.
3: Доброе утро, бизнес-ланч.
0: А вот бизнес-ланч — это абсолютно правильный ответ, да. Также иногда звучат варианты обед или завтрак. Эти все варианты я бы посчитал правильными ответами. Поздравляю, как вас зовут?
3: Да, меня зовут Яна.
0: Яна, очень приятно, на правах рекламы вы выиграли сет Мадейра из 4 видов роллов от сети кафе и доставки Жако. Пицца и роллы в Тольятти. Жако, все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, ОГРН, 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Яна, поздравляю.
3: Спасибо. Я Яна Кирасирова с улицы Победа. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. А прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
4: Здравствуйте. Ряд стран Европы ограничил въезды россиян со старыми 5-летними загранпаспортами, в которых нет биометрии. Среди них Чехия, Норвегия, Литва и Эстония. Франция ввела ограничения с исключениями. На этой неделе в Самаре и Тольятти начнутся гидравлические испытания теплосетей, предупредили в компании Т+. На время опрессовок в Самаре до 25 мая подача горячей воды будет частично приостановлена в 4 районах – Кировском, Октябрьском, Промышленном и Советском. В Тольятти по 18 мая горячей воды не будет в домах, запитанных от городской ТЭЦ. Магнитная буря накроет Землю 15 мая и продлится до 18 числа, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ожидаются умеренные возмущения на 4-5 баллов. 5 стран бойкотируют Евровидение из-за участия израильского певца. На фоне войны в Газе отказались отправлять своих исполнителей на конкурс Испания, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения, пишет агентство РИА. Евровидение нынче проходит в Вене, полуфиналы 12-14 мая, а финал 16-го.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет победы 14. Сейчас в Тольятти плюс 17. Днем будет облачно с прояснениями. Вечером дождь. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Температура плюс 19-21.
5: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
9: Радио «Омега».

106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 16. Несколько минут назад Яна с улицы Победы разгадала невероятный вопрос от радио «Омега». Он звучал так. Рекламируя различные подписки, чаще всего сравнивают их стоимость с ценой чашки кофе. А что на втором месте в этом списке сравнений? Завтрак или обед или бизнес-ланч? Вот правильные ответы. Яну поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио «Омега» 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.01, температура плюс 17, днем ожидается 19.21 градус, вечером дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России заработали новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Часть норм вступила в силу сегодня, пишет Коммерсант. Теперь ГИБДД должна назначить экзамен по вождению не позднее, чем через 60 дней после успешной сдачи теории. Раньше на это отводилось 6 месяцев. В МВД пояснили, что срок сократили, чтобы избежать затягивания экзаменов. Если кандидат не смог сдать

0: город в течение полугода после теории, теоретический экзамен придется сдавать заново. Теперь также за любое списывание на экзамене результаты аннулируются, а пересдача возможна только через год. Кроме этого, в конце мая заработает федеральный рейтинг автошкол. При этом первый список опубликуют лишь в следующем году. Российским регионам установят ограничения по объему льготных займов. Меры по донастройке механизма власти готовят в преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов, пишет «Коммерсант». По данным издания, планируется ограничить общую сумму, на которую сможет рассчитывать регион, лимитом в 10 миллиардов рублей. Это должно позволить большему числу регионов воспользоваться льготными займами. Деньги могут быть потрачены на строительство и модернизацию объектов коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. Ранее стало известно, что Самарская область вошла в список регионов, которым простят 2/3 государственного долга. В списке 21 регион, общая сумма списания более 114 миллиардов. Рублей. Резкое потепление пообещали самарские синоптики. На наступившей неделе по ночам ожидается от 10 до плюс 15 градусов. Сегодня днем плюс 20-23, не исключается кратковременный дождь. Завтра, в среду, воздух прогреется до плюс 25, возможны грозы. В четверг до плюс 26 градусов, существенных осадков не предвидится, но усилится ветер. В пятницу и выходные Приволжский гидрометцентр прогнозирует летний плюс 29. Intel и Apple достигли предварительного соглашения о производстве чипов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Переговоры между гигантами длились больше года и активизировались в последние месяцы. Конкретные модели устройств Apple, для которых Intel будет поставлять компоненты, пока не ясны. Стали известны оба участника стыковых матчей за право сыграть в российской премьер-лиге в следующем сезоне из первой лиги. КамАЗ из Набережных Челнов проиграл в 33-м туре в гостях Екатеринбургскому Уралу со счетом 0-2 и лишился шансов занять четвертое место. Прямую путевку в РПЛ получают две лучшие команды первой лиги, а третья и четвертая проведут стыковые матчи с 14-м и 13-м клубами РПЛ соответственно. За тур до конца чемпионата первой лиги первые два места себе обеспечили Московская Родина и Воронежский Факел. Урал стал третьим, Волгоградский Ротор – четвертым. В РПЛ участники стыков пока не определены. За тур до окончания чемпионата в зоне стыковых матчей находятся «Акрон» и «Махачкалинская Динамо». Первые матчи стыков пройдут 20 мая, ответные – 23-го. Доллар на сегодня – 74 рубля 30 копеек, евро – 88 рублей и 55 копеек.
1: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем будет облачно с прояснениями, вечером дождь, ветер южный 2,7 метров в секунду, температура плюс 19-21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 96.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.08, температура в Тольятти плюс 17. Минута драйва на радио Омега прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Электромобиль Ferrari Luce обещает стать новым флагманом марки и будет стоить целое состояние. Это должно случиться в 2028. По данным инсайдеров, в штаб-квартире компании уже согласовали ценник. И первый электрокар в истории Ferrari обойдется в $645 000. Это более 50 миллионов рублей по актуальному курсу. Таким образом, Luce станет самой дорогой моделью в линейке, если не брать в расчет коллекционный гиперкар F80. За эти деньги обещают 4 двигателя мощностью свыше 1000 лошадиных сил и разгон до сотни меньше, чем за 2,5 секунды. По формату это будет 4-местный кроссовер, но самое интересное внутри. Интерьер проектировали бывшие дизайнеры Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон. И что удивительно, в машине за более чем $500 000 почти нет сенсоров. Вместо них стеклянные кнопки и тактильные переключатели. Для Ferrari это рискованный шаг, ведь, например, конкуренты из Lamborghini откладывают свои электрокары из-за низкого спроса. Но Ferrari ставит на эксклюзивность. Станет ли Luce новым объектом вожделений или останется дорогим экспериментом, когда-нибудь узнаем из обзоров светской хроники.
1: Спасибо, что выбрали радио Омега.
2: 106.9 FM.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.16, температура плюс 17. На радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир. Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и контроль.

Второе место — королева соула Арета Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так: «Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда».

0: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 17. Днем ожидается 19-21 градус, вечером дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Белгороде арестовали бывшего генерального директора компании «Транспорт будущего» Юрия Козаренко, который также является помощником самарского губернатора Вячеслава Федорищева. Экс-руководитель организации подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. В Самарской области предлагают увеличить норму расходов на отлов бездомных собак. Сейчас на одного животного выделяют 13 тысяч. В 2027-м сумму предлагают повысить до чуть более 14 тысяч рублей. Решение основано на коммерческих предложениях от подрядчиков. В следующем году планируют отловить около 7 тысяч бездомных животных. На территории Средней Волги идет тепло. К концу наступившей недели синоптики обещают аномальную жару. Сегодня днем плюс 20-23, местами пройдут дожди. Завтра до плюс 25, не исключаются грозы. К выходным ожидается до 29 градусов, осадков не предвидится. В России заработали новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Часть норм вступила в силу сегодня. Теперь ГИБДД должна назначить экзамен по вождению не позднее, чем через 60 дней после успешной сдачи теории. Ранее на это отводилось 6 месяцев.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем будет облачно с прояснениями, вечером дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду, температура плюс 19-21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. 10.37 в Тольятти, температура плюс 17. На календаре вторник, 12 мая. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт granitpamyati.ru.
3: Подробности у продавцов-консультантов.
4: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
5: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая на парковке ТРЦ Паркхаус, Московский цирк Арена Ягуар, японский шпиц и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии Ирбек, летающие под куполом цирка Медведи под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: 9FM. Доброе утро. В Тольятти 10:42. Температура плюс 17. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 мая 1983 в Ташкенте родилась Алина Кабаева. Гимнастка, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка Европы. Семья была спортивная. Отец – лучший бомбардир футбольного клуба «Пахтакор», а мама – баскетболистка сборной. Родители отправили дочь в гимнастику в 3,5 года, а в 12 мама повезла ее в Москву к знаменитому тренеру Ирине Виннер. Та увидела в Алине потенциал, но поставила жесткое условие – похудеть на 3 килограмма за 3 дня. И девочка справилась, села на диету на воде. Позже она вспоминала, что когда тренер разрешила ей перекусить винегретом, который она терпеть не могла, он показался ей самым вкусным. В те времена у Алины было обидное прозвище «телевизор на ножках», но она не обижалась, просто трудилась в зале больше других и уже в 13 вошла в состав сборной России, в 17 стала абсолютной чемпионкой Европы и мира, а золото Олимпиады взяла в 2004-м. Личная жизнь Алины Кабаевой – тайна. Известно только, что она руководит Академией художественной гимнастики «Небесная грация» и до сих пор демонстрирует своим воспитанницам безупречную гибкость.
1: Радио «Омега». Тольятти, 106.

0: Радио Омега.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Омега.

106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти без 2 минут 11, температура плюс 17. 4 минуты до новостей на радио «Омега» 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 18, днем ожидается 19-21 градус, вечером дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Белгороде арестовали бывшего гендиректора компании «Транспорт будущего» Юрия Казаренко, который также являлся помощником самарского губернатора Вячеслава Федорищева. Экс-руководитель организации подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Казаренко руководил компанией «Транспорт будущего» с мая 2022 года по март текущего. Предприятие занимается разработкой, производством и эксплуатацией беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» является учредителем научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара», расположенного в Тольятти. Самарский губернатор Вячеслав Федорищев, назначив в марте 2025 года Юрия Казаренко своим помощником, заявлял, что в 2029 году Самарская область должна стать ключевым разработчиком и производителем беспилотных систем в стране. В пресс-службе регионального правительства «Коммерсанту» сообщили, что Казаренко был освобожден от исполнения обязанностей общественного советника самарского губернатора в октябре прошлого года. Минздрав намерен изменить перечень медицинских специальностей. Если проект утвердят, то новые нормы заработают с 1 сентября, сообщает агентство РИА. Предполагается, что устаревшими будут признаны около 10 специальностей. Их функции планируют передать более широким направлениям. В списке на сокращение диабетолог, подростковый терапевт и психиатр, а также офтальмолог-протезист, городской врач-педиатр, зоолог и энтомолог. При этом в реестр добавят более 10 новых направлений. В больницах официально появятся такие специалисты, как нутрициолог и врач по здоровому долголетию. Также в перечень включат логопедов, психологов, эмбриологов и специалистов по реабилитации. После сильного похолодания в минувшие выходные на территорию Средней Волги идет летняя жара. Ночами на наступившей рабочей неделе ожидается от 10 до плюс 15 градусов. Сегодня днем до плюс 23, местами пройдут небольшие дожди. Завтра осадки продолжатся, воздух прогреется до плюс 25 градусов, не исключаются грозы. В четверг до плюс 26 будет ветрено, в пятницу без осадков и до плюс 29 градусов. Сухими и жаркими будут и предстоящие выходные. РЖД ищут продавцов мороженого для работы на вокзалах. В компании готовы предоставить места с апреля по октябрь в период наибольшего спроса. В РЖД отмечают, что вокзалы и платформы обеспечивают постоянный поток пассажиров, что выгодно для торговли, пишет агентство РИА. Предложения об аренде размещены в разных городах. На спонтанные траты у россиян в среднем уходит почти 11 500 рублей в месяц. У половины опрошенных сервисом Выбери.ру сумма примерно 8 500. При этом каждый третий россиянин считает импульсивные покупки на маркетплейсах своей вредной привычкой. Чаще всего о таких слабостях говорят зумеры. Однако большинство граждан признают, что тратят лишнее и пытаются сократить расходы. Они устанавливают лимиты и планируют бюджет. Некоторые удаляют приложения маркетплейсов или временно отказываются от покупок. Доллар на сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей и 55 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 18, днем будет облачно с прояснениями, вечером дождь. Ветер южный 2,7 метра в секунду, температура плюс 19-21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 12:12. Температура в Тольятти плюс 19. Сегодня утром Яна с улицы Победы разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Рекламируя различные подписки, чаще всего сравнивают их стоимость с ценой на чашку кофе. А что на втором месте в этом списке сравнений? Завтрак или обед, или бизнес-ланч? Вот правильные ответы.
1: Я Яна Кирасирова с улицы Победы разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Яну поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9, в ближайшие минуты Сандра, Innocent Love и прямо сейчас клан Карусель, Ride на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Сандра, Innocent Love. 11:20. Температура в Тольятти плюс 19. 11:30 новости. А еще впереди Бурито, Мама и Алекс Хепберн Under. Уже через минуту на Радио Омега.
1: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Планета уюта. Мебель для вас по оптимальной цене. Поможем оформить доставку и сборку заказа. Кухня, офисная мебель, мебель для детской, гостиной и спальни. Планета уюта. Мы знаем ваши предпочтения. Улица Транспортная, 7.
4: Этой весной в Море Синема только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с «Mortal Kombat 2» и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выходов релизов на море.фильм и в телеграм-канале «Море Синема».
5: «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07-18+.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Sting, Shape of My Heart. 11 часов 33 минуты, температура в Тольятти плюс 19, днем ожидается 19-21 градус, вечером дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарском аэропорту Курумыч сегодня произошли массовые задержки рейсов. Причиной стали временные ограничения на полеты, введенные из-за угрозы атаки беспилотников. К этой минуте переносится вылет 4 рейсов в Сочи, Петербург, Москву и Шарм-эль-Шейх. Сызранское высшее военно-авиационное училище летчиков выведут из состава военно-воздушной академии и сделают самостоятельным вузом. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Реорганизацию планируют провести до 1 сентября. СМИ сообщили о скором дефиците в России 95-го бензина. По данным газет «Коммерсант», спрос на него растет гораздо быстрее, чем заводы успевают его производить. Причины – внеплановые ремонты на НПЗ, снижение объемов переработки нефти и рост спроса перед летним сезоном. В правительстве заявили о росте реальных зарплат россиян. За 3 года они выросли почти на 25%, сообщил «Ведомостям» вице-премьер Александр Новак. В марте издание РБК выяснило, что на фоне сложной финансовой ситуации российские компании в нескольких сферах договорились сдерживать рост зарплат и не переманивать друг у друга сотрудников.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 19, днем будет облачно с прояснениями, вечером дождь. Ветер южный, 2,7 метров в секунду, температура плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, меньше слов и больше музыки, и на Hot. 11 часов 45 минут, температура в Тольятти плюс 19, впереди золотая коллекция радио Омега, песни, с которыми связаны самые дорогие моменты нашей жизни и самые яркие воспоминания. Jam & Spoon, Set Me Free, Michael Learns to Rock, Someday, а еще Michael Jackson, Smooth Criminal, через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
5: Уже более 15 лет.
4: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63-20-36.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.

Джем энд Спунс, Ми Фри в золотой коллекции Радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 19. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на Радио Омега Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы!

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти, 12 часов 2 минуты, плюс 19 за окном. Новости на Радио Омега. Руслан Хемчак. Спонсор выпуска ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Здравствуйте. В Самарском Крумыче сегодня произошли массовые задержки рейсов. Причиной стали временные ограничения на полеты, введенные из-за угрозы атаки беспилотников. К этому часу на вылет задержаны 5 рейсов – Сочи, Петербург, Москву и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, позже намеченного в Крумыче приземлятся 6 самолетов – 3 из Москвы, по одному из Екатеринбурга, Душанбе и Петербурга. Сызранское авиационное училище станет самостоятельным вузом. Его выведут из состава Военно-воздушной академии. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Реорганизацию планируют провести до 1 сентября. Основной деятельностью сызранской вертолетки станет подготовка специалистов по программам среднего профессионального, а также высшего образования дополнительным профессиональным программам в интересах Минобороны, которая останется учредителем вуза. СМИ сообщили о скором дефиците в России 95-го бензина. Причины — внеплановые ремонты на НПЗ, снижение объемов переработки нефти и рост спроса перед летним сезоном. По данным газет «Коммерсант», купить 95-й становится сложнее даже по цене на 10% выше биржевой. В антимонопольной службе заявляют, что дефицита топлива нет. В Минэнерго отмечают, что запасов достаточно, а поставки идут без перебоев. Эксперты говорят, что ситуация пока не критическая, но риски роста цен на 95-й бензин выше, чем на другие виды топлива. В Самарской области предлагают увеличить норму расходов на отлов бездомных собак. Сейчас на одного животного выделяют 13 тысяч. В 2027-м сумму предлагают повысить до чуть более 14 тысяч рублей. Решение основано на коммерческих предложениях от подрядчиков. В следующем году планируют отловить около 7 тысяч бездомных животных. Клещи массово атакуют россиян. По данным Роспотребнадзора, за неделю насекомые покусали более 40 тысяч человек. Больше всего обращений к врачам зафиксировано в 10 регионах, среди них Самарская область. Роспотребнадзор призывает использовать репелленты и защитную одежду на природе. В России началась 4-дневная рабочая неделя. Следующие праздничные дни ожидаются в июне. Россияне будут отдыхать 3 дня, с 12 по 14 июня включительно по случаю Дня России. Причем пятница, 11 июня, будет сокращенной. Следующий государственный праздник после Дня России – День народного единства в ноябре. В этом году 4 ноября выпадает на среду. Доллар на сегодня 74 рубля 30 копеек. Евро 88 рублей и 55 копеек.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
0: На Радио Омега прогноз погоды на завтра, 13 мая, в среду. В Тольятти облачно будет, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Тольятти 19 градусов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Робби Уильямс на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного вам продолжения вторника. Сегодня 12 мая. В ближайшие 5-6 минут узнаем от Анны Романовой много интересного об истории кефира. Перед этим у нас ДДТ. Это все на радио Омега через пару-тройку минут.
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Наслаждение. Освежающий и невероятно вкусный. Во всех супермаркетах миндаль. Газированный напиток Эвервис Кола. 500 миллилитров. Всего 59,99. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
8: Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
9: Торговый дом «Спецодежда» – это региональный склад ведущих брендов, таких как «Бродекс», «Скорпион» и многих других. Подробнее на сайте tddefizspets.rf. tddefizspets.rf. ООО «ТД Спецодежда», Тольятти, ОГРН 114-632-400-892.
10: Вам давно нужны окна на дачу?
11: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было и соседей не слышать.
12: Чтобы было уютно и красиво.
10: Спешите в «Светлицы» акция. Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
13: А цены точно низкие?
10: Низкие. Дополнительная скидка на окна «Светлица» 10%. Подробности акции 61-33-61.
14: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
15: Телефон рекламной службы 510-210.
16: Радио «Омега».
17: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. Воды

0: Группа ДДТ, радио Омега, там, где музыка прежде всего. Впереди у нас Сирил и Дин Льюис, Fall at Your Feet. А сейчас на радио Омега с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом. Хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ. То есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закуской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию. Примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает 26 мая на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
5: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
6: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Полина Гагарина на радио «Омега». Всегда хорошая музыка. Половина первого в Тольятти. Дальше на 106.9 FM на протяжении 10 минут только музыка, без перерывов. Услышим Оливию Дин уже скоро, сразу после прогноза погоды. Ее суперхит «Man I Need». А сейчас краткий выпуск новостей. На радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. На этой неделе в Самаре и Тольятти начнутся гидравлические испытания теплосетей, предупредили в компании Т+. На время опрессовок подача горячей воды будет частично приостановлена. На территории Средней Волги идет тепло. К концу наступившей недели синоптики обещают аномальную жару. Сегодня днем плюс 20-23 градуса, местами пройдут дожди. Завтра до плюс 25 не исключаются грозы. К выходным ожидается до 29 градусов, осадков не предвидится. Италия в мае стала самой популярной страной для посещения у россиян. По данным АТОР, спрос на поездки в эту страну весной вырастает из-за комфортной погоды. Кроме того, в топ-3 популярных европейских направлений для отдыха в начале мая входят экскурсионные туры во Францию и поездки в Испанию. В российской премьер-лиге сменился лидер за тур до финиша. Краснодар проиграл в гостевом матче московскому «Динамо» со счетом 1-2 и по итогам тура уступил первое место в таблице «Зениту», у которого благодаря победе над «Сочи» теперь на 2 очка больше. Крылья Советов за тур до окончания чемпионата идут на 12-м месте, тольяттинский «Акрон» в зоне стыковых матчей на 13-м.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра спонсор прогноза – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП» – IT-образование для детей и взрослых. В среду 13 мая в Тольятти облачно будет, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, температура воздуха нынешней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Тольятти 20 градусов.
2: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает 26 мая на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Группа Ума Турман на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Омега. Услышим Evanescence, еще раньше I've Been Thinking About You от группы London Beat и Элтона Джона Sacrifice.
1: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 12 по 16 мая. 12+.
2: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Этой весной в «Море Синема» только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с «Mortal Kombat 2» и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выходов релизов на mori.film и в телеграм-канале Мори Синема.
5: Мори Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07, 18+.
6: Ароматная скумбрия на гриле. Хит майских праздников. С 1 по 15 мая в магазинах «Пеликан» свежемороженая скумбрия всего за 299,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
7: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая на парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
1: Спецодежда по оптовым московским ценам теперь в Поволжье. Все ведущие бренды на одном региональном складе в Тольятти. С доставкой. Витрина на сайте td-spets.rf. td-spets.rf. ОТД «Спецодежда» в Тольятти. ОГРС 114-632-400-892.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» арбуз клубника.
5: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
6: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
7: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
8: Тон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый четырехцилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+ уже в Тон Авто на Воскресенской.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bljtonauto.ru.
11: Планета уюта – это больше, чем магазин мебели. Это ваше удовольствие от выбора и уверенность в качестве покупки. Кухни, офисная мебель, мебель для детской гостиной и спальни. Планета уюта. Позвольте себе больше. Улица Транспортная, 7.
12: Телефон рекламной службы. 510-210.
13: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Поволжская фасадная компания». Качественные окна, светлица, комфорт и уют вашего дома. Телефон 61-33-61. В среду 13 мая в Тольятти облачно будет, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Тольятти плюс 21.
1: Реклама. Новые рамы на балкон и лоджию по акции от Светлицы 61-33-61.
2: А обшивка и утепление?
1: Конечно, обшивка, утепление, сварка и кладка. Все под ключ от Светлицы по низкой цене 61-33-61.
2: Спешите, мне еще Светлица москитную сетку на балкон подарила. Светлица 61-33-61.
1: Подробнее об акции и сроках проведения по телефону
2: 61-33-61.
3: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: песня.
1: Розалин на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 106.9 FM. Золотая коллекция. Радио Омега. С тройкой главных хитов минувших десятилетий. В этом отрезке у нас Дэвид Червит, Leap of Faith, Энрике Иглесиас и The Best от Тина Тернер.
2: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8 937 235 17.

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Мебель Парк.
3: Согласны, петь мы не умеем. А вот мебели у нас огромный выбор. И цены доступны.
2: Мебель Парк.
3: Автозаводское шоссе 2. Рядом с Парк Хаус.
4: Этой весной в Море Синема только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с «Mortal Kombat 2» и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выходов релизов на море.фильм и в телеграм-канале «Море Синема».
5: «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07-18+.
6: Телефон рекламной службы 510-210. Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых. 13 мая в среду в Тольятти будет облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 21-23 градуса. Сейчас в Тольятти плюс 21.
2: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает 26 мая на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95. 90-45-95. 16+.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Группа Агата Кристи на радио Омега. Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю прекрасного продолжения дня. Впереди у нас 10 минут музыки нон-стоп. Мистер Данос на подходе с хитом «Ла-ла». Меньше чем через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику «Акватек». Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год. Станет

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
1: Я сисадмин на фирме Сетевью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один. А скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
2: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. Ёлы-палы. Подстёбки. Фермерская 14А. Акция проходит с 1 по 18 мая.
5: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
6: Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых. В среду, 13 мая, в Тольятти облачно будет, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Тольятти 20 градусов.
1: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает 26 мая на День открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
2: Радио «Омега», Тольятти, 106,9 FM.

0: Это Андрес Юнсон на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 106.9 FM. Тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим Сару Коннор, Just One Last Dance, Kiss Me от группы Sixpence None the Richer и Боя Джорджа.
1: Реклама.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механиков.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 13 мая, в среду. В Тольятти облачно будет, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Тольятти плюс 22.
0: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Группа «Город 312» на радио «Омега». Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день. Впереди на 106.9 FM три песни подряд, одна за другой следом. Бруно Марс уже через минуту примерно. Послушаем его свежий суперхит «I Just Might» на радио «Омега».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков. Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Этой весной в Море Синема только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с «Mortal Kombat 2» и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выходов релизов на море.фильм и в телеграм-канале «Море Синема».
4: «Море Синема Тольятти», город Тольятти, автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07-18+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
4: Пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
7: Миллион капелек. То, что нужно детям.
6: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
8: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
9: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
10: Мебель парк.
11: Согласны, петь мы не умеем.
12: А вот мебели у нас огромный выбор. И цены доступные.
10: Мебель парк.
12: Автозаводское шоссе 2. Рядом с Парк Хаус.
13: Телефон рекламной службы 510-210.
14: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 13 мая. В Тольятти облачно будет, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью до плюс 15, завтра днем плюс 21-23 градуса. Сейчас в Тольятти плюс 22.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: girlfriend. Радио Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Энигма на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. В продолжение часа на 106.9 FM подборка лучших песен минувших десятилетий из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим Рио, Shine On, Can't Fight the Moonlight от Лен Раймс и Фила Коллинза.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
4: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов с

0: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
1: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
2: Майские прогулки станут слаще с магазинами «Пеликан». С 1 по 15 мая мороженое «Пломбир Кремлевский стандарт» по суперцене. Всего 29,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: Дон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый четырехцилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+, уже в Дон Авто на Воскресенской.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bljtonauto.ru.
7: Торговый дом спецодежда – это региональный склад ведущих брендов, таких как Brodex, Scorpion и многих других. Подробнее на сайте tddefizspets.rf. tddefizspets.rf. ООО «ТД Спецодежда», Тольятти, ОГРН 114-632-400-892.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза — автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых. В среду 13 мая в Тольятти облачно будет, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Тольятти плюс 22.
1: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает 26 мая на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений: прикладная информатика и дизайн. Экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95. 90-45-95. 16+.
2: Радио Омега. Тольятти, 106,9 FM.

0: Леонид Агутин на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Далее на 106.9 FM. Подборка главных хитов разных десятилетий. Золотая коллекция радио Омега. Мы услышим Стинга, Сталинка, Командана, Дюран-Дюран и Саманту Фокс.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», Подстёпки, Фермерская 14А. Акция проходит с 1 по 18 мая.
6: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар». Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио Омега.

0: Суперхит этой весны «Dive into the Ocean» на радио «Омега». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков, добрый вечер. 10 минут музыки нон-стоп у нас впереди. Рике Повери на очереди. «Козасей» через минуту на радио «Омега».
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику «Акватек». Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Планета уюта – это больше, чем магазин мебели. Это ваше удовольствие от выбора и уверенность в качестве покупки. Кухня, офисная мебель, мебель для детской гостиной и спальни. Планета уюта. Позвольте себе больше. Улица Транспортная, 7.
3: Этой весной в «Море Синема» только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с «Mortal Kombat 2» и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выходов релизов на mori.film и в телеграм-канале «Море Синема».
4: «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07-18+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: больше слов. Больше музыки.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

0: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Юни-С и экологичный Дипал G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
1: Ну, погнали. Премиальная спецодежда «Бродекс». Тольятти, Барковская, 94.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
6: Хочу клубнику.
7: Хочу арбуз.
8: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
9: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
10: Мебель парк.
11: Согласны, петь мы не умеем. А вот мебели у нас огромный выбор. И цены доступны.
10: Мебель парк.
11: Автозаводское шоссе 2. Рядом с Парк Хаус.
12: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В среду 13 мая в Тольятти облачно будет, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Тольятти плюс 21.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Белинда Карлайл на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где через пару минут зазвучат хиты из золотой коллекции радио Омега, тройка лучших песен минувших десятилетий. Вот матресский хит Моранди, Save Me, еще раньше We Will Rock You от Five и группы Queen, а также Modern Talking.
1: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
2: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает 26 мая на День открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вам давно нужны окна на дачу?
6: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было и соседей не слышать.
7: Чтобы было уютно и красиво.
5: Спешите в Светлице акция. Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
8: А цены точно низкие?
5: Низкие. Дополнительная скидка на окна Светлица 10%. Подробности акции 61-33-61.
9: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
10: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая на парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
11: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. 13 мая в среду в Тольятти будет облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 15. Завтра днем плюс 21-23 градуса. Сейчас Тольятти плюс 20.
2: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55 65 32.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Радио Омега, там, где музыка прежде всего. А сейчас на 106.9 FM. Минута драйва. Спонсор выпуска – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
4: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает 26 мая на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
5: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику «Акватек». Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год. Станет

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: ДРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16:00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ДРК «Капитал».
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

0: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
1: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
3: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
4: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», подстёпки, фермерская 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
5: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
6: Спецодежда по оптовым московским ценам теперь в Поволжье. Все ведущие бренды на одном региональном складе в Тольятти. С доставкой. Витрина на сайте td-spets.rf. td-spets.rf. ООО «ТД-спецодежда» в Тольятти. ОГРН 114-632-400-892.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом. Хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ. То есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию. Примерно 4 килограмма кефирных грибков.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Омега.
3: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио Омега.

0: Группа «Мумий Тролль» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM золотая коллекция радио «Омега» с тройкой лучших песен минувших десятилетий. Мы послушаем певицу CTO Камалан, «Don't Speak» группы «No Doubt» и «Bad Boys Blue».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300-270-300. Чинган. Выбери свой.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
6: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт гранитпамяти.ру.
8: Подробности у продавцов-консультантов.
9: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ Паркхаус, московский цирк «Арена Ягуар». Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама.
2: Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбы людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. 13 мая в среду в Тольятти будет облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 15. Завтра днем плюс 21-23 градуса. Сейчас Тольятти плюс 20.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55-89-85.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Это дуэт «Клан Карусель» со свежим суперхитом «Ride» на радио «Омега». Всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам прекрасного вечера. Впереди из музыки на 106.9 FM одна из известнейших баллад Криса Нормана.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Мебель Парк.
4: Согласны, петь мы не умеем. А вот мебели у нас огромный выбор. И цены доступны.
3: Мебель Парк.
4: Автозаводское шоссе 2. Рядом с Парк Хаус.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
4: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
5: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
6: Новые рамы на балкон и лоджию по акции от Светлицы 61-33-61.
7: А обшивка и утепление?
6: Конечно, обшивка, утепление, сварка и кладка. Все под ключ от Светлицы по низкой цене 61-33-61.
7: Спешите, мне еще Светлица москитную сетку на балкон подарила. Светлица 61-33-61.
6: Подробнее об акции и сроках проведения по телефону
7: 61-33-61.
8: Дон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый 4-цилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+ уже в Дон Авто на Воскресенской.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilgitonauto.ru.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Крис Айзек на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где скоро, через пару минут, мы будем слушать песни из золотой коллекции радио Омега, три главных хита разных десятилетий. В этом отрезке баллада «Дайдо», «White Flag», группа «Status Quo», «You Never Can Tell» и «Джо Дассен».
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок, только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32, звоните 270-300, 270-300. Чинган – выбери свой.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Май – время вкусных традиций. В магазинах «Пеликан» есть все для идеального гриля. С 1 по 15 мая купаты нюрнбергские охлажденные от Останкино стоят всего 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Во всех супермаркетах «Миндаль» средства для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль» – делаем цены ниже.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама.
2: Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Радио Омега, там, где музыка прежде всего, а сейчас на 106.9 FM. Минута драйва. Спонсор выпуска – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Ну, как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
4: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90 45 95 90 45 95 16+.
5: Реклама. ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16:00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ТРК
6: «Капитал». Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
3: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
4: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», подстёпки, фермерская 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
5: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега музыка, которую мы любим. А сейчас на 106.9 FM гороскоп на завтра. Спонсор выпуска ООО «Поволжская фасадная компания». Качественные окна, светлица, комфорт и уют вашего дома. Телефон 61-33-61.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вин, неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Нужно завершить старые дела. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и». Раки, день позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги или вы получите второй шанс. Львы, не самый простой день. Возможно, тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством. Но все это поможет ускорить дела. Девы, события дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего менять сейчас, внутреннее решение будет принято. Весы, обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Доверяйте своему чутью. Скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов, это нужный вам процесс. Стрельцы. День нагнетения эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений. Скорее всего, они будут ошибочными. Козероги. День подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям. Водолеи. От вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска. Рыбы. День, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс.
1: Реклама. Вам давно нужны окна на дачу?
4: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было и соседей не слышать. Чтобы было уютно и красиво.
1: Спешите в Светлицы акция. Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
4: А цены точно низкие?
1: Низкие. Дополнительная скидка на окна Светлица 10%. Подробности акции 61-33-61.
5: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
6: 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: 5 с плюсом. Это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм 7, пиджак 5, брюки 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
3: Хочу клубнику.
4: Хочу арбуз.
5: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
6: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
7: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 30.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 13 мая. В Тольятти облачно будет, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью до плюс 15, завтра днем плюс 21-23 градуса.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: «Радио Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Радио Омега. Музыкальный пульс Тольятти. Can't touch this. Can't touch this.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 13 мая, в среду. В Тольятти облачно будет, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 21-23.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Нужно завершить старые дела. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и». Раки, день позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги или вы получите второй шанс. Львы, не самый простой день. Возможно, тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством. Но все это поможет ускорить дела. Девы, события дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего менять сейчас, внутреннее решение будет принято. Весы, обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Доверяйте своему чутью. Скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов, это нужный вам процесс. Стрельцы. День нагнетения эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений. Скорее всего, они будут ошибочными. Козероги. День подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям. Водолеи. От вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска. Рыбы. День, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс.
3: Романтический вечер на радио.

0: 96.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 13 мая. В Тольятти облачно будет, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью до плюс 15, завтра днем плюс 21-23 градуса.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

реальность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.